Наша мавра у Хайвури спасе, спасе то погозмио рекор. Чалмерикси скато дебирази, а тробито скальпази.